глубокой нишу расплыть. Всегда твоя соря. Солодких снів милий, на рану плоти снов, безмежний.